что поведал неси, заповеди Твоя сохраните всего, дабы исправились пути демони, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся, никогда презреть ими на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, никогда научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до сего. Часом исправит юнейший путь свой, никогда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыскав Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрыв словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвести вся судьбы уст Твоих. На пути святений Твоих насладився, яка на всяком богатстве. В заповедях Твоих погулюся и разумею пути Твоя. В оправданиях Твоих учуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и разумею чудеса от закона Твоего. Пришлец, аз есем на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, пожелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым, прокляти уклоняющиеся от заповеди Твоих. Отыми от меня поношение и уничижение, яко святений Твоих сыска, ибо седовши князи и намя клевета, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо святение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдания Твоя. Прильбе земли душа моя, живи мя по совести Твоему. Пути моя возвести, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих разуми мя, и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрема душа мя моя от уныния, утверди мя в словесах Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволив, и судьбы Твоя не забыв. Прильбехся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Будь заповеди Твоих тихом, егда расшири внеси сердце мое. Закона положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и вину. Разуми мя, испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, я готую восхотеть.

заповедь Твою, яко во гресех произведохся, и приложих язвам струпа себе, но сам я помилуй, яко

исповедах тебе, судьи моему, виждь мое смирение, виждь скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и сам я помилуй,

Саул иногда, яко погуби отца своего, душе ослята, внезапу царство обрете, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволившие.

Иногда, Бога Отец, аще не согреши сугубо душе моя, стрелою уба устрелен, быв прелюбодейство, копеем же пленен, быв убийство томлением. Но ты сама, техчайшими дела негодуеши,

убийству же любодейство растворив, покаяние сугубо показа обия, но сама ты лукавнейшая душе соделала и си.

иногда вообрази, списав яко на иконе песни, ею же деяния обличает, еже содея зовы, помилуй мя, тебе по единому сыну.

Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино светове, и свет, и свято три, и едино свято, поется Бог Троица, но Господь

Благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко нераздельная Троица родила еси единого Христа Бога, и сама отверзла

прият сугубою благодать от Бога, ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодать.

Анова струя первие, милотею или иною, Елисеем ста всюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилася есть.

учреди, о душе, нравом благим, ты же не вела еси в дом, ни странно, ни путника,

Зиев подражала еси окаянная разум скверной всегда душе. Его же сребролюбия отложи поне на старость, бегай гиенского огня.

Безначальне, Отче, Сыне собезначальне, Утешителю благи, Душе правой, Слово Божие родителю, Отца безначально слове, Душе живы изиждай,

яко от обращения червленицы пречистая, умная погреница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть истка.

Кого изнеможе, житие умертвися, конец предверет. Тем же моя окаянная душе, что сотворишь, егда придет судья.

приведох те души мира бытие, и оттого все заветное Писание, поведающее тебе праведное и неправедное, от них же вторые о душе подражава еси, а не первая».

же празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежно бысь, пророцы изнемогоша, и все праведное слово струпи твои о душе.

Нового привожу те писания указания, вводящие тя душе ко умилению. Праведным уба поревнуй, грешных же отвращайся, и умилостиви Христа молитвами же и пощенья.

Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися царствия уже, и предвосхищают е фарисеи и мытари, и

Христос во человечеся, плоти приобщився ми, и вся велика суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе о душе и образ предпоказу.

Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы, их же не поревновало еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе».

Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом,

Брат твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе босей верно царствуй, в тебе не утверждается, и тобою побеждай, побеждает всякое искушение и пленяет ратники